107.6 FM. Алиса Плюс.

Ты знаешь, она на земле бывает. Такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка, как будто клетка.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

как обидеть тебя.

0: Так обидеть тебя, так обидеть тебя.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

мой секрет. Ты с каждым днем стала дальше и дальше, время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: будут проходить в тесном сотрудничестве с самоуправлениями, сообщили в Валсте, Некустаме и Пашуме. Одним из главных вопросов для самоуправлений является нагрузка на местные дороги. Часть из них не предназначена для интенсивного движения тяжелого транспорта во время строительных работ, поэтому в договорах для строителей установлена обязанность после завершения работ устранить повреждения, причиненные дорогам. Работы по созданию Балтийской линии обороны в Алукснинском, Балвском, Лудзинском, Красловском и Аушдауговском краях будут проходить до осени 2027 года. Общий объем финансирования для реализации приоритетных работ по проекту составит почти 13 миллионов евро, которые выделены из бюджета Министерства обороны. С 23 июля в Даугавпилсе на двух городских перекрестках Астонбецметановембра-Валкас и Астонбецметановембра-Варшавас начала работать автоматизированная система контроля дорожного движения, так называемые «умные светофоры». При этом на перекрестках фиксируются разные типы нарушений. На пересечении улиц Астонбецметановембра-Варшавас контролируется проезд на красный свет, а на перекрестке Астонбецметановембра-Валкас система также фиксирует запрещенный поворот налево с улицы Астонбецметановембра на улицу Валкас в период с 7:30 утра до 8:00 утра. Начальник полиции самоуправления Александр Линкевич отмечает, что проезд на красный свет остается одной из распространенных причин ДТП. За проезд на запрещающий сигнал светофора штраф составляет 30 евро. При этом у водителей сохраняется право обжаловать решение. Для этого в течение 10 дней после получения уведомления необходимо подать заявление или жалобу в муниципальную полицию. С 1 сентября касса предприятия жилищно-коммунального хозяйства будет работать по измененному графику с понедельника по четверг с 8 до 15, а в пятницу с 8 до 12 часов. В то же время жителей призывают по возможности оплачивать коммунальные услуги в электронном виде. При оплате через интернет-банк в платежном поручении необходимо обязательно указывать код клиента и адрес квартиры, за которую производится оплата. В ПЖКХ предупреждают, если эти данные не указаны, платеж может быть некорректно зачислен в качестве оплаты коммунальных услуг. Сильнейшие пляжные волейболистки Латвии Тина Граудене, Анастасия Самойлова в воскресенье в Польше одержали победу в матче за третье место и завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. В бронзовом финале латвийская пара со счетом 2-1 одолела французский дуэт. Поздравляем и гордимся! С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба радио Алисет Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

о погоде во вторник, 18 августа, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 15 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 91%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 45%.

0: Доброе утро.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе на земле

ближайшем выпуске новостей. Работы по созданию Балтийской линии обороны будут проходить в сотрудничестве с самоуправлениями. В Даугавпилсе начали выписывать штрафы за нарушения, зафиксированные умными светофорами. В сентябре изменится график работы кассы предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Дуэт Граудиня Самойлова завоевали бронзу на чемпионате Европы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Смилшу потерялась кошка черного окраса без ошейника. Контактный номер телефона 20 380 057. Найден черный кошелек с документами на имя Евгений Бернард. Контактный номер телефона 28 828 209. 14 августа в Силане на центральном пляже была утеряна маленькая мягкая игрушка «Коричневая собачка». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 600 509. Утеряны солнечные очки «Хамелеон». Контактный номер телефона 27 140 187. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Работы по созданию Балтийской линии обороны будут проходить в сотрудничестве с самоуправлениями. В Даугавпилсе начали выписывать штрафы за нарушения, зафиксированные умными светофорами. В сентябре изменится график работы кассы предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Дуэт Граудиня Самойлова завоевали бронзу на чемпионате Европы. Далее подробнее об этих новостях. Работы по созданию Балтийской линии обороны в приграничных регионах будут проходить в тесном сотрудничестве с самоуправлениями. Самоуправлениями, сообщили в Валстине, Кустаме и Пашуме. Одним из главных вопросов для самоуправления

0: Приоритетных работ по проекту составит почти 13 миллионов евро, которые выделены из бюджета Министерства обороны. С 23 июля в Даугавпилсе на двух городских перекрестках Астонпилсметановембра-Валкас и Астонпилсметановембра-Варшавас начала работать автоматизированная система контроля дорожного движения, так называемые «умные светофоры». При этом на перекрестках фиксируются разные типы нарушений. На пересечении улиц Астонпилсметановембра-Варшавас контролируется проезд на красный свет, а на перекрестке Астонпилсметановембра-Валкас система также фиксирует запрещенный поворот налево с улицы Астонпилсметановембра на улицу Валкас в период с 7:30 утра до 8:00 утра. Начальник полиции самоуправления Александр Линкевич отмечает, что проезд на красный свет остается одной из распространенных причин ДТП. За проезд на запрещающий сигнал светофора штраф составляет 30 евро. При этом у водителей сохраняется право обжаловать решение. Для этого в течение 10 дней после получения уведомления необходимо подать заявление или жалобу в муниципальную полицию. С 1 сентября касса предприятия жилищно-коммунального хозяйства будет работать по измененному графику с понедельника по четверг с 8 до 15, а в пятницу с 8 до 12 часов. В то же время жителей призывают по возможности оплачивать коммунальные услуги в электронном виде. При оплате через интернет-банк в платежном поручении необходимо обязательно указывать код клиента и адрес квартиры, за которую производится оплата. В ПЖКХ предупреждают, если эти данные не указаны, платеж может быть некорректно зачислен в качестве оплаты коммунальных услуг. Сильнейшие пляжные волейболистки Латвии Тина Граудене, Анастасия Самойлова в воскресенье в Польше одержали победу в матче за третье место и завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. В бронзовом финале латвийская пара со счетом 2-1 одолела французский дуэт. Поздравляем и гордимся! С новостями в студии был Юрий Саукамс, информационная служба радио Алисе Плюс.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей

0: о погоде во вторник, 18 августа, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 15 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 91%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 45%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Top, top, top!
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.
9: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупаем металлолом дорого. Черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гинтаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гинтаро Мебелес ЛВ.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

ближайшем выпуске новостей. Бывший филиал Банка Латвии в Даугавпилсе вновь выставлен на продажу. Объявлен конкурс на должность члена правления Даугавпилсской региональной больницы. Светбанк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества. Прейли приглашает на Дни города. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август. Не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
1: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: 96.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Смилшу потерялась кошка черного окраса без ошейника. Контактный номер телефона 20 380 057. Найден черный кошелек с документами на имя Евгений Бернард. Контактный номер телефона 28 828 209. 14 августа в Силане на центральном пляже была утеряна маленькая мягкая игрушка «Коричневая собачка». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 600 509. Утеряны солнечные очки «Хамелеон». Контактный номер телефона 27 140 187. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр

верхнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Бывший филиал Банка Латвии в Даугавпилсе вновь выставлен на продажу. Объявлен конкурс на должность члена правления Даугавпилсской региональной больницы. Светбанк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества. Прейли приглашают на Дни города. Далее подробнее об этих новостях. Государственное акционерное общество «Валстине Кустаме и Пашуме» выставило на аукцион бывшее здание Даугавпилсского филиала Банка Латвии. Стартовая цена объекта составляет 486 600 евро. Так следует из объявления в официальном издании «Латвии Свестнесис». Аукцион начался 15 августа и завершится 14 сентября. Стоит напомнить, что филиал банка на улице Гимназия С-12 прекратил обслуживание клиентов 2 декабря 2014 года, после чего был закрыт. Летом 2024 года Даугавпилское самоуправление решило безвозмездно перенять объект у государства для нужд социальной службы. В ноябре 2025 года правительство постановило передать самоуправлению 4/5 условных долей собственности, однако это решение утратило

Больницы являются Инта Вайводы, а членом правления Арта Бирума. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих поддельные письма с призывом обновить данные, однако сам банк таких писем не отправлял. Если ввести запрашиваемую информацию, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же уже были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. С 21 по 23 августа в Прейли состоится праздник города, который пройдет под девизом «Тайр Пилсата Мана Унтава». В течение 3 дней программа объединит мероприятия в Прельском замке и парке, концерты, ярмарку, спортивные соревнования, исторические постановки, праздничное шествие и вечерние развлечения. В частности, в субботу вечером в 19:00 на парковой эстраде начнется большая праздничная концертная программа. На сцене выступят Антра Стафецка и Ингарс Вильямс, Интерс Бусулис и Абонемента Оркестрис, а также Прейлю Пурпура Куорис и Динара Рудане. После концертной программы состоится ночной бал с группой Зуши. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба радио Алисет Плюс.

0: Этот день принесет дожди днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 15 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 91%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 45%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, diriģente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiza.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом «Сталмец», давай.
0: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Работы по созданию Балтийской линии обороны будут проходить в сотрудничестве с самоуправлениями. В Даугавпилсе начали выписывать штрафы за нарушения, зафиксированные умными светофорами. В сентябре изменится график работы кассы предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Дуэт Граудиня Самойлова завоевали бронзу на чемпионате Европы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255
2: Krāmē un brauc!
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Смилшу потерялась кошка черного окраса без ошейника. Контактный номер телефона 20 380 057. Найден черный кошелек с документами на имя Евгений Бернард. Контактный номер телефона 28 828 209. 14 августа в Силане на центральном пляже была утеряна маленькая мягкая игрушка «Коричневая собачка». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 600 509. Утеряны солнечные очки «Хамелеон». Контактный номер телефона 27 140 187. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Работы по созданию Балтийской линии обороны будут проходить в сотрудничестве с самоуправлениями. В Даугавпилсе начали выписывать штрафы за нарушения, зафиксированные умными светофорами. В сентябре изменится график работы кассы предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Дуэт Граудиня Самойлова завоевали бронзу на чемпионате Европы. Далее подробнее об этих новостях. Работы по созданию Балтийской линии обороны в приграничных регионах будут проходить в тесном сотрудничестве с самоуправлениями, сообщили в Валстиной, Кустаме и Пашуме. Одним из главных вопросов для самоуправлений является нагрузка на местные дороги. Часть из них не предназначена для интенсивного движения тяжелого транспорта во время строительных работ, поэтому в договорах для строителей установлена обязанность после завершения работ устранить повреждения, причиненные дорогам. Работы по созданию Балтийской линии обороны в Алукснинском, Балвском, Лудзинском, Красловском и Аушдауговском краях будут проходить до осени 2027 года. Общий объем финансирования для реализации приоритетных работ по проекту составит почти 13 миллионов евро, которые выделены из бюджета Министерства обороны. С 23 июля в Даугавпилсе на двух городских перекрестках Астонпилсметановембра-Валкас и Астонпилсметановембра-Варшавас начала работать автоматизированная система контроля дорожного движения, так называемые «умные светофоры». При этом на перекрестках фиксируются разные типы нарушений. На пересечении улиц Астонпилсметановембра-Варшавас контролируется проезд на красный свет, а на перекрестке Астонпилсметановембра-Валкас система также фиксирует запрещенный поворот налево с улицы Астонпилсметановембра на улицу Валкас в период с 7:30 утра до 8:00 утра до 8:00 утра. Начальник полиции самоуправления Александр Линкевич отмечает, что

8 до 15, а в пятницу с 8 до 12 часов. В то же время жителей призывают по возможности оплачивать коммунальные услуги в электронном виде. При оплате через интернет-банк в платежном поручении необходимо обязательно указывать код клиента и адрес квартиры, за которую производится оплата. В ПЖКХ предупреждают, если эти данные не указаны, платеж может быть некорректно зачислен в качестве оплаты коммунальных услуг. Сильнейшие пляжные волейболистки Латвии Тина Граудене, Анастасия Самойлова в воскресенье в Польше одержали победу в матче за третье место и завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. В бронзовом финале латвийская пара со счетом 2-1 одолела французский дуэт. Поздравляем и гордимся! С новостями в студии был Юрис Саукан, информационная служба радио Алисет Плюс.

0: О погоде во вторник, 18 августа, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 15 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 91%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 45%.
1: Крутит суставы.

0: Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed. Пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленной. Готовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: В ближайшем выпуске новостей. Бывший филиал Банка Латвии в Даугавпилсе вновь выставлен на продажу. Объявлен конкурс на должность члена правления Даугавпилсской региональной больницы. Светбанк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества. Прейли приглашает на Дни города. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В рамках проекта «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» продолжаем знакомить слушателей с реальными примерами использования экологичных решений в повседневной жизни. В новом выпуске программы своим опытом поделился житель Латгалии Янис Зирнейтис, который приобрел электромобиль при поддержке программы ЭКИ и уже год активно использует его в своей семье. Янис живет в сельской местности недалеко от границы вместе с супругой и четырьмя детьми. Автомобиль для семьи – не роскошь, а ежедневная необходимость. Дети учатся в разных школах, взрослые работают, поэтому поездки происходят практически каждый день. За первый год эксплуатации семья проехала на электромобиле почти 30 тысяч километров. По словам Яниса, сегодня около 90% всех семейных поездок совершается именно на электромобиле. Он признается, что вначале было непривычно. Приходилось постоянно следить за запасом хода, перестраивать привычки и привыкать к новому формату эксплуатации автомобиля. Однако спустя несколько месяцев электромобиль стал естественной частью повседневной жизни. Особенно удобной оказалась возможность заряжать автомобиль дома. Вместо регулярных поездок на заправку достаточно подключить машину к зарядке вечером, а утром получить полностью готовый к поездкам автомобиль. По словам Яниса, именно в условиях сельской местности, где автомобиль используется постоянно, он смог по-настоящему оценить преимущества такого решения. Сегодня он считает электромобиль одним из самых удачных приобретений для своей семьи. И это несмотря на то, что еще год назад он был настроен крайне скептично. Опыт Яниса Зирнейтиса показывает, для многих семей именно программы поддержки могут стать тем аргументом, который делает электромобиль не абстрактной идеей, а реальной покупкой. Напомним, что в Латвии на данный момент действует новая программа поддержки ЭКИ, в рамках которой жители могут получить софинансирование на покупку новых и поддержанных электромобилей. Подробнее об этом можно почитать на сайте eki.lv. А полную же версию программы с участием Яниса Зирнейтиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Смилшу потерялась кошка черного окраса без ошейника. Контактный номер телефона 20 380 057. Найден черный кошелек с документами на имя Евгений Бернард. Контактный номер телефона 28 828 209. 14 августа в Силане на центральном пляже была утеряна маленькая мягкая игрушка «Коричневая собачка». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 600 509. Утеряны солнечные очки «Хамелеон». Контактный номер телефона 27 140 187. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Бывший филиал Банка Латвии в Даугавпилсе вновь выставлен на продажу. Объявлен конкурс на должность члена правления Даугавпилсской региональной больницы. Светбанк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества. Прейли приглашают на Дни города. Далее подробнее об этих новостях. Государственное акционерное общество «Валстине Кустаме и Пашуме» выставило на аукцион бывшее здание Даугавпилсского филиала Банка Латвии. Стартовая цена объекта составляет 486 600 евро. Так следует из объявления в официальном издании «Латвии Свестнесис». Аукцион начался 15 августа и завершится 14 сентября. Стоит напомнить, что филиал банка на улице Гимназии С-12 прекратил обслуживание клиентов 2 декабря 2014 года, после чего был закрыт. Летом 2024 года Даугавпилское самоуправление решило безвозмездно перенять объект у государства для нужд социальной службы. В ноябре 2025 года правительство постановило передать самоуправлению 4/5 условных долей собственности, однако это решение утратило силу 13 мая текущего года. Даугавпилская региональная больница объявила конкурс на должность третьего члена правления. Кандидаты могут присылать свои заявки до 14 сентября. Об этом информирует пресс-служба медучреждения. Победителю конкурса работодатель готов предложить вознаграждение в размере 4875 евро до уплаты налогов и социальной гарантии. Напомним, на данный момент председателем правления больницы является Инта Вайводе, а членом правления Арта Бирума. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих поддельные письма с призывом обновить данные, однако сам банк таких писем не отправлял. Если ввести запрашиваемую информацию, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же уже были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. С 21 по 23 августа в Прейли состоится праздник города, который пройдет под девизом «Таир пилсата мана унтава». В течение 3 дней программа объединит мероприятия в Прейльском замке и парке, концерты, ярмарку, спортивные соревнования, исторические постановки, праздничное шествие и вечерние развлечения. В частности, в субботу вечером в 19:00 на парковой эстраде начнется большая праздничная концертная программа. На сцене выступят Антра Стафецка и Ингарс Вильямс, Интерс Бусулис и Абонемента Оркестрис, а также Прейлю Пурпура Куорис и Элю Пурпура Куорис и Динара Рудане. После концертной программы состоится ночной бал

Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: о погоде во вторник, 18 августа, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 15 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 91%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 45%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.

0: Давай,
1: слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

0: современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». gentaromebelles.lv.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы Даугавпилса. А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

среда. Маленькие советы решают большие проблемы. А простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: небо ключом, не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Радио «Алиса плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Смилшу потерялась кошка черного окраса без ошейника. Контактный номер телефона 20 380 057. Найден черный кошелек с документами на имя Евгений Бернард. Контактный номер телефона 28 828 209. 14 августа в Силане на центральном пляже была утеряна маленькая мягкая игрушка «Коричневая собачка». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26 600 509. Утеряны солнечные очки «Хамелеон». Контактный номер телефона 27 140 187. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Пожалуй, эта ситуация знакома многим. Вы в дороге, до места назначения еще далеко, а заряд телефона уже показывает тревожные 10-15%. И кажется, самое простое – отключить мобильный интернет в целях экономии заряда. Но есть способ сохранить его эффективнее. У микрофона Юлии Сергачева сегодня полезные советы будут от специалистов по ремонту телефонов о том, чем отличается отключение мобильного интернета от авиарежима и когда какой вариант лучше использовать. Если просто выключить мобильные данные, телефон перестанет использовать 4 или 5G для приложений и фоновых обновлений, при этом связь с мобильной сетью сохранится и смартфон сможет принимать звонки и СМС. А вот авиарежим отключает сотовую связь полностью, отчего и заряд расходуется медленнее. Поэтому важно учитывать. Если вам нужно оставаться на связи и принимать звонки, достаточно отключить мобильный интернет. Если главная задача максимально сохранить заряд, лучше включить авиарежим, но только звонки и СМС не будут поступать. При необходимости после включения авиарежима можно отдельно включить Wi-Fi. И еще один совет. Перед поездкой заранее скачайте нужную музыку или сохраните маршрут поездки. Тогда смартфону не придется постоянно искать интернет и тратить заряд. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Доброго пути без непредвиденных ситуаций.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде во вторник, 18 августа, в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет дожди днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 15 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 91%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 45%.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

Приглашайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: сайте Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дурак.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, а ты вроде не дурак. Но все идет не так.

0: о счастье. Добрый день всем слушателям радио «Алиса Плюс». Добрый полдень! На студийных солнечных отсчитывают минуты уже после полудня. Начинается прямой эфир, и я приглашаю вас к участию. Телефон в студии 654-2500 и открытые площадки Viber и WhatsApp для ваших сообщений. Номер 2020-1016. А на календаре сегодня 18-й день августа, вторник.
1: Восторженное счастье, прости заранее, если не оправдаю 100 надежд.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начну я сегодня с исполнения музыкальной просьбы. И пока кто-то из вас еще в раздумьях, чтобы послушать, пользуясь моментом эфира трехчасового, Мария, наша слушательница давняя-давняя, уже подумала об этом с самого раннего утра и прислала просьбу. Просьба послушать песню в исполнении Юлия Михальчика. «Лебедь белая, сильная, смелая, как лебедь белая». Мария, песня в эфире для вас. Хорошего дня.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Akcionierne opšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmā. Česnī kredīti dļa predpriņimaķeļai. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna priebriķiņi praizvodstvenava abarūdavaņie, remont ofisa, pakupku služebnava automobīļa i drugie ceļi. Vņemāņie, mēs často privaskodjam drugie kredītnēji predlažaņie. Nežģī našava zvanka. Zēdī na LKPP LB. LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
7: С днем рождения! Тезка моя Татьяна сегодня поздравляет своего мужа Яниса. Янис в пожеланиях для вас от супруги Танечки, любимый и самый дорогой мне человек. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты есть у меня. Я верю в тебя и желаю, чтобы ты никогда не останавливался на достигнутом и продолжал свой интересный путь жизненный. И помни, что я очень люблю и ценю тебя. С днем рождения, родной! Янис, мы тоже искренне поздравляем вас с днем рождения и пожелания наши самые добрые. Музыкально украсит поздравление песня в исполнении Таисии Повалий «Ты самый лучший».

0: В эфире программа поздравлений.
1: У меня к вам личная большая просьба. Я же редко обращаюсь к вам с просьбой. Очень приятная женщина в очень приятном возрасте сеньоров потеряла свой телефон. А вы представляете жизнь без телефона? Да, даже у пожилого человека это, ну, непредставляемо, да, жизнь без телефона. Он необходим нам везде, связь нам необходима. Как это случилось? Это случилось в пятницу, 14 августа. Телефон был оставлен на остановке Лигинешки на скамеечке. Нашедшему гарантировано вознаграждение, но разве нужно вознаграждение порядочному человеку? И разве нужен порядочному человеку чужой телефон? Поэтому надеюсь на отзывчивость наших жителей, наших долговпилчан. Они никогда не подводили наши долговпилчане, всегда готовы прийти на помощь. И найдется телефон обязательно. Контактный номер телефона. Может быть, кто-то уже нашел. 28-258-103. Телефон Samsung в черном чехле был оставлен 14 августа на автобусной остановке Лигинешки. Еще раз номер телефона назову: 28-258-103. Или звоните нам на радио 22322, а мы уже дальше свяжемся с хозяйкой. Эта информация, конечно же, есть у нас на сайте.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Брестской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Laik sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: Продолжается прямой эфир, продолжает звучать музыка. Музыка всегда включена, вы знаете, на радио «Алиса Плюс». Наша слушательница Катя, Катерина передает привет Айвару.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Надежде, Надежде Б. Точка. От друга привет. За эти 7 лет многое изменилось. Есть, Наденька, для вас и текст в этой СМС теплой телеграмме. За эти 7 лет многое изменилось, но одно осталось неизменным. Ты по-прежнему для меня особенная. Та самая женщина, рядом с которой хочется забывать о времени, смеяться до ночи и просто молча быть рядом. Спасибо тебе за эти 7 лет, за то, что однажды появилась в моей жизни и сделала ее совсем другой.

продолжает лить оттуда сверху, там краны сегодня не будут закрыты, да, во всяком случае, до самого позднего вечера, и даже ночь уже следующего дня захватит этот дождь. А вот в Елгове дождя нет, об этом мне сообщает наша слушательница Рита. Риточка, мне кажется, у вас сегодня по прогнозу его и быть-то не должно. Тут все выльется в наших краях. И еще пришла одна просьба, очередная просьба послушать просто так для настроения песню «Елка на большом воздушном шаре». Риточка, хорошего дня вам!

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице Лобби Паркас.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию.
5: Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: На радио Алиса Плюс программа.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А так здорово, что в эпоху электронного всего продолжают приходить ваши письма, иной раз и рукописные в том числе. Но сейчас как раз тот случай, когда все-таки электронное сообщение пришло на площадку WhatsApp. Пишет нам Лидия. Лида, здравствуйте. С просьбой поздравить свою любимую племянницу Ирину Сливакову с днем рождения. И мы будем надеяться, Лидочка, вместе с вами, что Ирина слушает программу. С днем рождения, дорогая, сил, здоровья, долгих лет. Искренне тебе желаю планов новых и побед. В доме пусть твоем радушном счастье и покой живут. Пусть согреют твою душу, мир семейный и уют. И любовь обязательно. Ирина, чего вам мы желаем от души.

0: эфире программа поздравлений.
1: Елену Ставцеву сегодня поздравляют с днем рождения. Леночка, у меня, пожалуй, самое главное поздравление сегодняшнего дня, потому что оно от мамы. Поздравляю с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и огромного женского счастья. Пусть каждый день приносит радость, улыбки, приятные сюрпризы, а все плохие дни и печали навсегда останутся в прошлом. Цвети, сияй и будь всегда любима, Леночка. Мы присоединяемся искренне к маминым пожеланиям. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Только привет и передавать. Добрые приветы без повода своим коллегам под дождичек. Хорошая погода для того, чтобы сделать чей-то день лучше. Хочу сказать, заказать, пишет нам Артем. Хочу сказать привет с пожеланиями хорошего рабочего дня в этот дождливый день. Вот же, да, вот же он повод замечательный. Значит, привет мы отправляем вместе с Артемом. Артур, Наталье, Арнису и Патрику. И будем надеяться, что и Патрик, и Арнис, и Артур, и Наталья каждый получит свою частицу тепла от этого музыкального, конечно же, привета.

0: эфире программа поздравлений.
1: И это новый час нашего прямого эфира сегодняшнего, летнего все еще, несмотря на дождливый день в любимом городе. Дождь тоже сегодня замедляется, потому что ветер практически не слышен. И эта монотонность, вы знаете, честно признаюсь, способствует тому, что можно уснуть, если не послушать что-то веселое. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530 или сообщениями на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: В этом часе эфира к нам присоединяется мебельный салон «Ларус», уже много лет не меняющий в Даугавпилсе свою локацию. По-прежнему встречает радушно своих покупателей на улице Инженеру 1 на третьем этаже.
0: Программа поздравлений «Алиса плюс».

0: Программа поздравлений.
1: Все-таки дождик, как ни крути, хоть и дождик одного дня, хоть проходящий, обязательно же все имеет свой конец, свое начало. Все-таки он отражается на нашем настроении. И песен хочется под дождичек, каких-то более ритмичных любому из нас. Люси, своей любимой сестрички. Люсенька, вам привет от сестры Галины, а мы сейчас украсим его как раз песней подходящей.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuparadize.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
7: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: На радио Алиса Плюс. Программа.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Напомню, что в этом часе нам компанию составляет мебельный салон «Ларус». Мебельный салон «Ларус» в Даугавпилсе на улице Инженеру 1. Дом начинается не с квадратных метров, хотя это, наверное, тоже имеет значение, но все же начинается любой дом с атмосферы. В мебельном салоне «Ларус» собрана мебель и детали интерьера, которые помогают создать пространство именно под любого клиента. Диваны и кресла из натуральной кожи и высококачественных мебельных тканей из Финляндии, Литвы и Эстонии. Комфортные кровати латвийского и литовского производства. Корпусная мебель из Италии и Польши для спальни, для гостиной, прихожей или офисного кабинета. Особое внимание, конечно, уделяется деталям. Элегантные обеденные и журнальные столы, стулья, картины, всевозможные аксессуары, которые делают любой интерьер завершенным и индивидуальным. Ознакомиться с ассортиментом можно на месте в мебельном салоне «Ларус» в Даугавпилсе на улице Инженеру 1 и на сайте larus.lv. «Ларус» – мебельный салон. Инженеру 1 Даугавпилс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: С днем рождения, подруги! Поздравляют сегодня Ингу Фроленкову. Инга, могу с уверенностью сказать, что у вас замечательные подруги по той простой одной даже причине, что они точно знают, какой песней вас сегодня порадовать. Но сейчас пока не о песне. Начнем с пожеланий. Есть у женщин день рождения. Возраста же просто нет. Поздравляем, и неважно, сколько набежало лет. Ты прекрасна? Без сомнения. Ты умна и хороша, в тонусе пусть будет тело, также сердце и душа. Мы желаем быть счастливой, улыбаться и любить. Вот рецепт прекрасной долгой жизни. Через годик повторить. Инга, с днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна остановочка в пути для информации. Напоминаю, в этом часе с нами мебельный салон «Ларус». Мы выбираем мебель не только за внешний вид. Для нас, конечно же, важны качество материалов, комфорт, функциональность и дизайн, который не потеряет актуальности через пару лет. Крупнейший представитель мебели в Латвии, салон «Ларус», предлагает весь необходимый ассортимент мебели для удобного и гармоничного обустройства жилья. Предлагаемая «Ларусом» мебель рассчитана на разный вкус, на разные требования и, конечно же, на разные финансовые возможности. Ознакомиться с ассортиментом в Даугавпилсе можно в мебельном салоне на улице Инженеру 1 на третьем этаже, это микрорайон «Химия», или на домашней странице в интернете larus.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Ну вот и для Тонечки привет пришел. А то Тоня заждалась уже. Просто, друзья, Тонечка, сегодня ваши очень долго выбирали повод. Потому что это важная составляющая привета. Выбрать правильный повод. Такой сегодня немножечко с оттенком волшебства. Очень добрый и, может быть, даже слегка мудрый повод. День смеющихся ангелов. Сегодня ангелы смеются, заботы отползают в тень. Пускай в душе нам отзовутся веселье, звуки в летний день. Мы сами ангелы отчасти. Не будем ссориться и ныть. Сегодня ангельское счастье. Как здорово ангелами быть.

0: вертоля.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Свою любимую Юленьку с днем рождения Вячеслав поздравляет. Стихи для Юленьки в качестве пожелания. Сегодня праздник у тебя. И я хочу сказать, любя, ты словно счастье для меня. Ты самый близкий человек моя. Желаю радости, тепла, чтоб жизнь твоя красивую была. Пусть каждый день тебе несет любовь, улыбки и заботу. Пусть исполняются мечты, пусть будет много доброты. А я хочу всегда с тобой делить радость и покой. С днем рождения, родная, будь счастливой, дорогая. Пусть твои глаза сияют, а сердце нежность согревает. Та самая Юленька, я очень надеюсь, что вы слышите эти стихи. С днем рождения!

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: земная.
1: Программа поздравлений.
2: Делаю еще одну паузу и напоминаю, что мебельный салон «Ларус» в этом часе с нами. Дом начинается не с квадратных метров, как я уже сказала, а с атмосферы, с уюта. В мебельном салоне «Ларус» с любовью собрана мебель и детали интерьера, которые помогают создать пространство под любого клиента. Диваны, кресла из натуральной кожи и из высококачественных мебельных тканей. Финляндия, Литва, Эстония. Комфортные кровати латвийского и литовского производства. Корпусная мебель из Италии и Польши. Для спальни, для гостиной, для прихожей, для офисных кабинетов. Есть большой ассортимент предметов декора, цветочные композиции, часы. Часы, картины, вазы и другие элементы, которые также придают уют любому жилью, любому месту там, где нам хорошо. Приходите знакомиться с ассортиментом на улице Инженеру 1 в Даугавпилсе находится мебельный салон «Ларус». Или заходите на домашнюю страницу в интернете larus.lv и будете в курсе всех новостей и, конечно же, полной картины ассортимента.
1: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. Augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. Koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orķestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления – на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравлениями радует сегодня, и повод к тому есть, и день рождения Дениса Лободина. Денис, у меня для вас поздравления, у меня для вас есть пожелания, у меня для вас есть даже музыкальный подарок. Обо всем позаботились ваши коллеги. От коллектива поздравления. С днем рождения поздравляем. Мальчик, ты уже большой. Что желать тебе, не знаем. Тут многоточие, Денис. Будь всегда самим собой. Все же ответ нашелся. Всегда тебе, все тебе желают счастья, долгих лет и не хворать. Обходили, чтоб не Насти. Ты красавчик. Так держать.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В этом часе с нами мебельный салон «Ларус». Я делаю еще одну остановочку в пути для информации. Крупнейший представитель мебели в Латвии предлагает весь необходимый ассортимент мебели для удобного и гармоничного обустройства жилья. Предлагаемая в «Ларусе» мебель рассчитана на разный вкус, на разные требования, на разные финансовые возможности. Диваны и кресла, комфортные кровати, корпусная мебель. Особое внимание уделяется деталям. Элегантные обеденные и журнальные столы предлагает «Ларус». Стулья, картины и большой ассортимент предметов декора. Все это делает интерьер завершенным и индивидуальным. Приходите знакомиться с ассортиментом. Мебельный салон «Ларус» в Даугавпилсе много лет не меняет своей локации. Находится в микрорайоне «Химия» на улице Инженеру 1 на третьем этаже. Или заходите на интернет-страницу, там тоже есть возможность ознакомиться со всем, что предлагает мебельный салон на сегодняшний день, и, конечно же, следить за новостями и акциями. larus.lv – адрес домашней страницы в интернете.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: 2 часа прямого эфира, как не бывало, но были ведь, знаем, что были, помним, кого успели поздравить, кого порадовать приветами, и какие музыкальные композиции, какие музыкальные просьбы уже были исполнены. Этот час дает возможность еще многое успеть. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. А я продолжаю этот путь прямого эфира. Еще раз озвучу объявление. К сожалению, оно в категории потерь пока находится, но я все-таки не теряю надежды, что найдется пропажа. Женщина в возрасте сеньора в прекрасном возрасте оставила на автобусной остановке свой телефон. Это произошло 14 августа. Автобусная остановка Лигинишки. Телефон Samsung в черном чехле был оставлен на скамейке. Большая просьба вернуть пропажу. Она очень-очень нужна любому из нас, как без телефона в настоящее время. Контактный номер 28-258-103. Надеемся на то, что пропажа скоро найдется.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Следующая песня будет звучать щедрым подарком от нашего слушателя Павла всем женщинам, но есть и та единственная, конечно же, у Павла по имени Людмила. Людочка, не ревнуйте, этой композиции хватит на всех. Дарите женщинам цветы без повода и без причины.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону.

0: нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Любимую доченьку Лену, Леночку для мамы. Мама Тоня поздравляет сегодня с днем имени. С днем имени поздравляю. Счастья и радости желаю. Пусть судьба хранит от бед, дарит много ярких лет. Пусть любовь всегда согреет, а мечта вперед ведет. Пусть удача не робеет и во всем тебе везет.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
8: Здравствуйте, хотим поздравить нашу любимую мамулечку Татьяну Сосновскую с днем рождения. Танечка, ваши сыновья обращаются к нам с этой просьбой. Олег и Гриша поздравляют. Мамуля, мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы твое настроение никто и никогда не портил. Чтобы жизнь твоя была долгой, счастливой, насыщенной хорошими событиями. И добавляют, мы тебя очень любим и ценим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В следующем сообщении тоже просьба поздравить. Наша слушательница Елена поздравляет свою невестку Инну с днем рождения. С пожеланиями, чтобы у вас, Инна, был секрет, свой секрет счастья, свой секрет красоты и свой секрет крепкого здоровья. И тогда вы будете счастливы целый нескончаемый век и будете радовать своей любовью окружающим.

0: эфире программа поздравлений.
1: С искренними пожеланиями счастья, здоровья и благополучия. Сегодня Ларису Меркулову поздравляет двоюродная сестра Светлана. Ларисочка, еще добавляет, сестричка ваша пусть всегда окружает атмосфера искренней радости и улыбок, как в этот праздничный день. Крепко обнимаю, большой привет от всех моих, добавляет Светлана. Готова, отправлена и украшена будет песней в исполнении Александра Малинина «Нет пути назад».

0: программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Несмотря на слезную погоду, наши слушатели стараются настроение свое держать в руках, в тонусе стараются держать, и, судя по выбору композиции, получается. Пресняков с котейкой в эфире, как вы просили.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Акционерное общество «Латвияс кредитнемай полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urologijas un ginekoloģijas klīnika Rājņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: И что же еще осталось? Что же еще осталось у нас? Осталось поздравление Айвару от Карины. С годовщиной свадьбы, так это ж праздник. Благодаря вам, Кариночка, тоже появился на свет. Не было бы вас, не было бы этой даты очередной. Ровно 8 лет назад я сказала тебе заветное «да», пишет Карина. И каждый день с тех пор доказывает мне, что это был самый правильный и лучший выбор в моей жизни. Спасибо за твою заботу, за твой смех, за наши уютные вечера и за то, как ты умеешь поддержать с годовщиной, родной. Я люблю тебя сильнее с каждым днем.

0: Программа поздравлений.
1: Ну вот, а теперь с чувством долга перевыполненного могу сказать спасибо тем, кто составил мне компанию эти три часа, всем, кто участвовал, кто просто слушал. Пусть будет хорошим продолжение дня у всех и добрым будет вечер. И услышимся завтра. Пока.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Август – тот самый месяц, когда кухня постепенно превращается в цех по переработке урожая. А заготовить сезонные продукты можно быстрее, ведь главное понимать, что именно отправляется в холодильник, морозилку или кладовку. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня практичные советы будут от опытных хозяек, и начнем с главного. Быстрая заготовка не всегда предполагает долгий процесс консервации со стерилизацией банок. К примеру, огурцы можно быстро замариновать с уксусом, солью, сахаром, чесноком и укропом. Но после остывания такую банку обязательно нужно отправить в холодильник, а через несколько дней закуска уже будет готова. По такому же принципу можно заготовить кабачки. Молодые плоды нарезать кружочками или полосками, залить горячим маринадом и убрать в холодильник. Через 2-3 дня можно пробовать. Ягоды можно заморозить и без сахара. Перебрать, промыть, хорошо обсушить и сначала заморозить одним слоем. После этого пересыпать в пакет или контейнер, тогда зимой не придется откалывать ягоды от одного большого ледяного комка. Еще один вариант – ягодная заготовка с сахаром и пектином. Но хранить ее нужно в холодильнике или морозильной камере. Оставлять такое варенье в кладовке нельзя. А что касается банок, если у вас есть посудомоечная машина, она также хорошо справляется с процессом стерилизации. Так что не обязательно проводить август у кастрюли с кипящей водой. Часть урожая можно быстро замариновать, а часть – заморозить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть весь урожай сохранится впрок.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится дождливая погода, и ближе к вечеру дождь только усилится. Температура воздуха сегодня не превысит отметки плюс 15 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 11. Направление ветра северное, переходящее в северо-западное, скорость

8-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление.

0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
7: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке Лигинишки 14 августа на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. На трамвайной остановке на площади Венибас был оставлен зонтик. Контактный номер телефона 26 038 363. На Ругельском котловане найден одиночный ключ с брелоком, предположительно от автоматических ворот. Контактный номер телефона 27 171 951. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится дождливая погода, и ближе к вечеру дождь только усилится. Температура воздуха сегодня не превысит отметки плюс 15 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 11. Направление ветра северное, переходящее в северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы Даугавпилса. А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке Лигинишки 14 августа на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. На трамвайной остановке на площади Венибас был оставлен зонтик. Контактный номер телефона 26 038 363. На Ругельском котловане найден одиночный ключ с брелоком, предположительно от автоматических ворот. Контактный номер телефона 27 171 951. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой

0: 20%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 96.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке Лигинишки 14 августа на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. На трамвайной остановке на площади Венибас был оставлен зонтик. Контактный номер телефона 26 038 363. На Ругельском котловане найден одиночный ключ с брелоком, предположительно от автоматических ворот. Контактный номер телефона 27 171 951. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится дождливая погода, и ближе к вечеру дождь только усилится. Температура воздуха сегодня не превысит отметки плюс 15 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 11. Направление ветра северное, переходящее в северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Короче.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсталю, 9А, Гайок.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top! В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится дождливая погода, и ближе к вечеру дождь только усилится. Температура воздуха сегодня не превысит отметки плюс 15 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 11. Направление ветра северное, переходящее в северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255
2: Krāmē un brauc.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Расскажи мне, расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

0: пойму тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречались, часто общались.

любить не поздно никогда. Поклонников река

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если б послушал, был бы не собой. Когда Брут всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

трудно. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

101.6 FM. Радіо «Аліса Плюс».

Твой голос сейчас мне так необходим. Я слышу тебя через тысячу миль.

Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

101.6 FM. Алиса Плюс.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Кажется, лед хрупкий и тонкий. Не отвечать на звонки, ну а толку? Это не

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.